0: Дима, как ждет?
1: Дима,
0: Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима,